Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Из Соликамска с любовью.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: Всем привет, начинаем с Олей Шоу. Друзья, желаю вам вторника в стиле лета, солнце и кайф, без туч на небе и в душе, спорт с витамина D и дозой хорошего настроения.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Хотя погода, конечно, сегодня по-другому себя ведет. И пасмурость некая в Перми в данном случае, друзья мои. Смотрю я прогноз на завтра-послезавтра. Дождики выше 18, температура у нас с вами не поднимется. Зато смотрю на Подмосковье и радуюсь, потому что там жара ожидается в самое ближайшее время. С другой стороны, ну, кому-то комфортно как раз и по такой погоде находиться. Работать-то, по крайней мере, по такой погоде гораздо лучше. Вот когда жарко, тогда хочется посидеть где-нибудь в шезлонге, чтобы у тебя... В руках стаканчик мохито охлажденного здесь вот был там. Кайфануть, получить удовольствие от происходящего. А когда рабочий процесс, тогда и такая погода тоже сойдет. Грязно только, но это уже совсем другая история. Начинаем программу «Утренняя перекличка». Канал ВМАКС мой, Эдуард Кузнецов называется. Пишите, не стесняйтесь, там я уже поздоровался с вами в видеоформате. Вот Сережа тут тоже здоровается. Привет, Зося Янюсь передает. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пермь просыпается, доброе утро. Группа во ВКонтакте, друзья, называется моя группа «Соль Лями Шоу». Как программа называется, соответственно, также можно писать через приложение «Радио Соль ФМ», через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Ну и, пожалуйста, если хотите, официальная группа радиостанции, там тоже можно писать сообщение. Мариэл начинает утреннюю перекличку. Нина, привет, доброе утро. Ромашки сегодня в виде букета и в качестве основной заставки картинки у Нины. 14 градусов Мариэл, сегодня солнечный. Погода днем 23 со знаком плюс. И вот так согревающе начинается этот самый день. Будьте сегодня счастливы, пишет Нина. Да, просто счастливы и все. Хорошее, доброе, теплое пожелание. Всем прекрасного вторничного утра от Андрея. И Андрей сегодня как бы уже отвечает на первый вопрос, который я задал. Сегодня Международный день друзей, друзья. Праздник неофициальный, но мне кажется, такой достаточно приятный, потому что друзья, они рядышком должны находиться. Друзья, если что, поддержат. Если верный друг, это хорошо. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла, плохо, да. Много или нет у вас друзей? Я спросил, и Андрей отвечает на этот самый вопрос. Друзей немного. 4. А может быть 5. А может быть 5, да. Солнце за тучками в Степногорске в эту самую минуту, но я думаю, что раскачается погода. 21 градус, днем сегодня 30 и дождик ожидается. Вот по такой жаре дождь воспринимается как благо какое-то, потому что после дождя так свежо становится на улице. Друзья, всем хорошего пробуждения, утренняя перекличка. Давайте, я понимаю вторник, я понимаю пасмурно, давайте взбодрим друг друга хорошими, теплыми, добрыми пожеланиями, разбудим ваших близких, которые рядом находятся, с приветами, которые вы передаете через мой канал Макс, через группу утреннего шоу ВК Солями Шоу. Все с удовольствием читаю. Начинаем программу, ну и для бодрости духа с утра, что называется, утренняя зарядка. Поехали!
0: На зарядку!

0: Соли Мишел продолжает с утра. Всем еще раз отличного дня, хорошего пробуждения. Эдуард Кузнецов в соленой студии. Привет. Огромный Суксун просыпается. Привет, Ирина. В эту секунду передает всей своей семье плюс 14 градусов в настоящий момент, днем 21. Сегодня ожидается переменной облачности, дождики в течение этого самого дня. Да, спасибо. Спасибо большое. Друзья, заходите, пишите. Еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется Соли Мишел. Через приложение, через телеграм-канал «Утреннее приветствие» там и там есть, и можно по трансляции писать в любой из групп. Давайте, кто на FM просыпается, кто с нами в интернете в эту самую минуту через свои умные колонки слушает через Яндекс Радио. В этот утренний час еще раз всем большущий-большущий привет.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Весь город на одной волне.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу «Солями шоу». Продолжается. Всем еще раз хорошего пробуждения, ярких эмоций. Друзья, давайте поглядим, что у нас тут с новостями происходит. Но перед этим пара приветов. Вероника, Куйдинский район. Хорошего дня желает всем-всем-всем. Всем желает доброго утра. Спасибо огромное. И из Куйды дядя Вася наш привет. Всем здоровья, добра и только хорошего настроения. Вот Куйда откликнулась. Кто у нас Куйда? Суксун в эту самую минуту. Это для тех, кто не в интернете нас слушает. Вот понятно, что Нина и Андрей через интернет. Андрей вообще в видеотрансляцию смотрит обычно в этот утренний час. И вот в Степногорске уже клубника пошла. Вчера собрал первый урожай клубники в группе утреннего шоу ВК «Солями шоу». Хвастается Андрей, выкладывает первое полведерка. Ну, не целый еще, полведерка этой самой клубники. Какая ароматная ягода. У нас, говорит, обычно, когда 30 и дождики, это как в бане. Вроде дождь прошел, но лучше бы, наверное, этот самый дождь и не шел. Такое состояние в бане чувствуется. Баня — это хорошо. Да. Так, друзья, заходите, пишите, с удовольствием все читаю, пока, как и обещал, поглядим в новости.
1: Однажды в России.
2: 40-летнего подростка. Для неких, знаете, и 40 лет не возраст. Будут судить за езду на отцовской машине. Белорусская история. Белорус получит приговор за многократную езду на машине отца. Дело в Минске происходит. Перед судом предстанет 40-летний местный житель, которого обвиняют в неоднократном управлении автомобилем без водительских прав. Мужчина, уже имевший судимость, был лишен права управления транспортом, но продолжал ездить на отцовском Вольво, отмечает издание «Минск Ньюс». В январе 26 года его остановили сотрудники ГАИ на улице Жиновича. Нарушитель признался, что не имеет документов, а медицинское свидетельство показало, что человек еще и пьян. Выяснилось, помимо всего прочего, что он состоит на учете у нарколога и накануне употребил метадон. За это его оштрафовали на 9000 рублей и снова лишили прав на 5 лет. Но несмотря на наказание, уже в апреле мужчина был вновь задержан за рулем того же автомобиля на Минской кольцевой автодороге. В отношении него возбудили уголовное дело. А отец вот якобы не знал, что сын управляет машиной без документов. Но, с другой стороны, ты же не будешь каждый раз спрашивать перед тем, как даешь автомобиль: сынок, ну-ка, предъяви права, дай посмотреть, что там у тебя. Ну, серьезно, доверительные отношения между батей и между сыном, они такие. Каждый раз права, он же не инспектор ГИБДД, ГАИ, да, чтобы просить права у своего сына перед тем, как дать ему автомобиль. В настоящий момент обвиняемый полностью признал свою вину. По данным прокуратуры, он официально трудоустроен, женат и имеет несовершеннолетнего ребенка. Ему инкриминируется преступление по статье о повторном управлении транспортным средством лицом, не имеющим права этого самого управления. Вот. Сел за батин автомобиль. Всю жизнь ездил тут в 40. Нет, да, точно так же, как бы продолжил эту историю. Я сегодня белорусские новости читаю, друзья, поэтому вот еще одна. Белорусская корова провалилась под землю, но была спасена. Какие они там молодцы. Это уже Слуцкий район. Спасатели провели операцию по спасению коровы, которая провалилась в погребную яму. Инцидент произошел днем 7 июня в деревне Великий Быков на территории частного подворья. Животное не могло выбраться самостоятельно, оказалось в ловушке, отмечает пресс-служба МЧС Беларуси. Но благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и хозяев фермы корову успешно удалось достать из ямы. В результате происшествия животное не получило никаких травм. Спасатели оперативно отреагировали на вызов и помогли избежать гибели домашнего скота. Вот. Слушайте, вот наши соседи, наши друзья, наши братья, грубо говоря, МЧСовцы занимаются спасением животных. Мило. Скорее всего, корова случайно забрела на территорию погреба, но она же тяжелая. Сколько же корова, что это ж прям, знаете, а сколько коров? Сейчас, ну, мне кажется, около тонны, нет? Около того. Ну, представляете, а там яма и бух и все. Поэтому, если рядом с вами корова, проявляйте осторожность, пожалуйста, в обращении с домашним скотом. Коровы не должны покидать специально отведенное для них место во имя общей безопасности. Хотя вот в путешествии моем последнем по Северной Осетии я обратил внимание, что эти коровы, да и Абхазию тоже, если взять там воспоминания, эти коровы вот рядом с тобой ходят. Там даже такая существует история. Те коровы, которые не ленивые, они поднимаются... Ну, сейчас, знаете, всякие разные... Мошкара, мошки, вот эти всякие комары. Так вот, коровы, которые не ленивые, они поднимаются высоко в горы для того, чтобы их мошкара не достала, весь этот гнус рядом летающий. А те, которые ленивые, они прям на дорогу выходят и ждут, когда их ветерком от проезжающих машин будет обдувать, соответственно. Еще они там, как коровы эти самые, зимой вылизывают асфальт, который солью посыпают, ну, для того, чтобы машины не скользили. Прямо начисто вылизывают.

0: Супер-шоу продолжается, друзья, Верхняя Пышма на связи. Привет, Настя, доброе утро. Дождик в настоящую минуту идет в Верхней Пышме, выкладывает Настя фотографии. Прям такой сильный-сильный летний дождь. Даже одуванчики скукожились в эту самую минуту.
1: Соль-опрос.
0: Ну, а мы с вами к теме дня переходим. Давайте немножко разомнем не только наше тело. Я надеюсь, что зарядку все сделали в том или ином формате 15 минут назад. Давайте немного и мозг включим в эту самую, в этот самый процесс. Тут недавно появился тренд на Reddit, где пользователи устроили масштабный мозговой штурм. Поделились простыми, но гениальными навыками, которые экономят годы нервов, сил и здоровья. Я вот решил этот тренд поддержать и хочу, чтобы и мы с вами поразмышляли о таких лайфхаках, которыми стоит научиться уже сегодня, да? То есть полезные навыки, которыми вы когда-то научились, или, может быть, вас родители научили. Научили быстро, там, всего за 10 минут, но вы в течение жизни этими лайфхаками пользуетесь, и они на вас работают в этой жизни, да? Так вот, какие-то 3, может быть, 4-5 навыков, которые делают там ваш день или вашу жизнь чуточку проще. Давайте мы про это сегодня с вами пообщаемся и поговорим. Заходите, пишите в канале Макс. Сейчас я в видеоформате эту самую историю тоже выложу. Пишите группу «Утреннего шоу» в ВК «Соль Мишо». Там уже этот опрос вышел. И в группе «Радио Соль ФМ» точно так же. Через предложение пишите через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Отовсюду с удовольствием считаю. Итак, какие свои навыки вы считаете полезными? Поделитесь своими умениями, которые работают на вас всю жизнь.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу «Соль Мишо». Продолжается. Друзья, всем еще раз хорошего пробуждения, ярких эмоций. Вторник у нас с вами на календаре 9 уже июня. Да, лето идет полным ходом. Заходите, пишите. Привет, поздравления, новости какие, если есть, делитесь, пожалуйста, как дела, как погода. Привет и передавайте еще раз своим друзьям и близким. Ну и мы сегодня про навыки полезные общаемся и разговариваем. От бытовых, что называется, да, навыках таких, которые помогают там в работе, например, да, ну, там... В том же формате, когда ты универсален и можешь выполнять или одну, или другую работу, и работать за там, другого человека. Я вспоминаю рассказ бывшего президента России Бориса Николаевича Ельцина про то, как он же строитель у нас, ну, для тех, кто помнит. Есть поколение, которое, кроме Владимира Владимировича, никого и не помнит. Да? Борис Николаевич в свое время рассказывал о том, как он стал прорабом после того, как закончил Уральский строительный университет, соответственно. Он сказал, что в течение 12 месяцев он проработал на разных специальностях для того, чтобы понимать, где его, в каком месте могут обмануть и нагреть, и после этого, уже владея этими специальностями, мог стать действительно руководителем для того, чтобы понимать, чего и как на предприятии происходит. Ну и вот в данном случае у меня очень полезный навык, что я могу опять-таки совмещать, как ведущий, который сидит за пультом, я могу, не люблю, но могу работать в качестве диджея абсолютно спокойно на любом мероприятии, потому что я знаю, что это такое, да, и могу спокойно работать как ведущий. Это вот, мне кажется, это такой полезный навык, точно так же, как виртуозно играть там на любом музыкальном фактически инструменте. С другой стороны, я могу, если захочу, то есть навыки, которые имеются у меня там, сделать видеоролик, например, очень быстро, или сделать графический дизайн какой-то, да, то есть тоже такой навык вроде бы сопутствующий, но очень-очень полезный. Вот я про это. Так, давайте вот чего у вас из канала Макс посчитаю. Здесь у нас Леонид. Привет, доброе утро. Привет великой и могучей стране России в эту минуту. Тарелку после гречки мой сразу. Если манка, то поступай так же. Вообще тарелку по-хорошему надо в любом случае стараться сразу мыть, потому что потом присыхает, да, и от этого уже никуда не уйти. Зарядка с утра, пишет наш Леонид, бодряк на весь день, всех обнимает, всем желает мира и добра. Завтра день рождения. Вот завтра, Леня, и поздравим.
0: Соль-опрос.
2: Так, друзья, ну, чему вы обучились? Какие навыки вы считаете самыми-самыми для вас важными? Может быть, это коммуникации какие-то? Нытва на связи. Доброе утро. Артем из Нытвы считает знание языка. И это, мне кажется, очень здорово. Особенно, если ты куда-то приезжаешь, общаешься, а иной раз там блеснешь в компании где-нибудь на заседании. Вот у Артема английский язык и... говорит, очень хочет выучить немецкий. Немецкий — это круто, на самом деле, да? На немецком языке можно разговаривать, когда злой. Вот это очень круто мне кажется. Он такой там, вот это вот все, да? Немножко гавкающий, прикольно. Да, мне кажется, немецкий язык... Давайте за английским... Но мне кажется, что если у человека есть предрасположенность к обучению языкам, он молодец, эти самые языки освоит там в нескольких вариантах. Тут и китайский, говорят, очень сложный язык, он тоже не за горами. Да, друзья, такой опрос, заходите, пишите еще раз, канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Причем мы как это, про бытовые навыки там, кулинарные, может, вы прям изумительно готовите, вы супер-мега-повар, да, то есть это вот такой вот навык у вас есть, так и до каких-то рабочих моментов, которые вам помогают в жизни.
0: В ритме города, в ритме края.

0: Помните это число, и так вы сможете примерно измерять вещи без рулетки и линейки, если понадобится. Слушайте, такой полезный реально лайфхак. Надо за... Вот сколько приблизить? Сантиметров, наверное, 15. Я сейчас растопырил и так. Опа! Раз, два, три померил, да. Прикольно. Гороскоп.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, друзья, гороскоп на сегодня, на 9 июня. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают. Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло. Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий. Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером, стоит им показать. Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если вы чувствуете за собой вину. Девы, не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы. Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы. Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям. Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут сегодня напрасными. Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки. Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для покорения. Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры. Такой гороскоп на 9 июня.
1: Ты на любимой волне.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, в лайфхаках продолжаю я рассказывать про средневековье. Но сегодня мы эту самую тему закончим и перейдем в третьем части уже к следующей нашей истории с лайфхаками. Напоминаю, что сегодня мы с вами делимся еще и какими-то своими советами и навыками, которые вам помогают в течение жизни. Почитаю в следующем часе обязательно, заходите, пишите. Ну и продолжаю развенчивать мифы про то, что в средневековье европейцы были грязнулями. Вот, например, есть еще один миф, что в средневековье ели руками и не знали хороших манер. Средневековых людей, даже благородных лордов, обычно изображают крайне невоспитанными сотрапезниками, которые хватают пищу со стола и отправляют ее в рот руками. Дескать, вилки им привезли с Востока только под конец эпохи, а до этого приходилось пользоваться своими грязными пальцами. На самом же деле о средневековом столовом этикете можно судить по манускрипту 15 века под названием «Правила поведения за столом». Далее прямая цитата. «И пусть ваши пальцы будут чистыми, а ногти ухоженными. Однажды, прикоснувшись к кусочку, не возвращайте его на тарелку. Не прикасайтесь к ушам или носу голыми руками. Тот, кто хочет пить, должен сначала доесть то, что у него уже во рту, и пусть сначала вытрет губы. После того, как стол убран, вымойте руки и только тогда выпейте вина». Вот правила поведения за столом, манускрипт 15 век, друзья. Как видите, не сильно похоже на сцену из комедии

«Черный рыцарь», где король накладывает гостям горох той же рукой, которой только что чесался и кормил собаку. Вилки же действительно появились в Европе довольно поздно, в 1600-х годах. До этого люди ели только ложками и ножами. Причем нож для еды благородный лорд носил с собой на поясе. Считалось глупым заявиться на пир без собственного прибора. И когда средневековая аристократия разжилась вилками, их тоже поначалу носили в ножнах. Вот такой интересный и забавный обычай.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 9 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 18-20 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
4: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное с комфортом.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье продолжается набор бойцов в региональное подразделение по борьбе с беспилотниками. Его формирование началось в мае. Как стало известно, на время службы в подразделении бойцы смогут сохранить гражданскую должность. Перед выходом на боевое дежурство участники подразделения пройдут двухнедельное обучение. Власти берут на себя полную экипировку бойцов. Кандидаты могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подписать срочный контракт с Минобороны. На дороге по Лазно-Чусовой проложат дополнительные полосы на подъемах в гору. Ее обустроят на участке с 26 по 28 километр в Добрянском округе. Общая протяженность реконструируемого отрезка составит 1,5 километра. Новую полосу для транспорта, движущегося на подъем, планируется пристроить справа к существующей проезжей части. По задумке она должна обеспечить дополнительную пропускную способность и безопасность дорожного движения на участке. Запустить движение по обновленному участку дороги планируется в 2027 году. На этой неделе в нашем крае ожидается умеренно теплая погода. Дневная температура воздуха не будет подниматься выше 22-23 градусов. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне плюс 10, плюс 15. В течение недели ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Как сообщают синоптики, в основном осадки будут связаны с циклоном, расположенным в Свердловской области, поэтому сильнее всего заденет именно восточные районы Пермского края. В это воскресенье на стадионе «Звезда» футбольный клуб «Амкар» проведет заключительный матч сезона против «Динамо» Владивосток. Сейчас пермяки с 23 очками находятся на 4-м месте в турнирной таблице. Эта позиция дает право на переход в более высокий класс, группу «Золото». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Сольное шоу, друзья, продолжается. 9 сегодня июня. У нас с вами еще раз всем желаю доброго вторника. Пусть день будет легким, как летний бриз, сладким, как арбуз, и продуктивным, и без стресса. Ведь все-таки лето на дворе.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем бодрить друг друга. На связи Татьяна. Бодрого утра всем желает, легкого рабочего дня. Спасибо огромное, друзья мои. Заходите, пишите. Еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Очень удобно читать все ваши сообщения, которые вы там отправляете, присылаете. Группа утреннего шоу во ВКонтакте называется Соля Ми Шоу. Можно через приложение написать, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Читаю все ваши послания, которые вы в эту самую минуту отправляете в сторону соленой студии, ну и в сторону ваших друзей, близких, ваших коллег, которые прямо сейчас слушают нашу замечательную утреннюю программу. Заходите, пишите, с удовольствием все читаю. Тема нашего сегодняшнего дня про полезные навыки. Какие у вас есть полезные навыки? Делитесь, не стесняйтесь. Поделитесь какими-то своими умениями, которые работают на вас всю жизнь. Вот тут очень интересный вариант с пальцами нам подсказали о том, как мерить без рулетки. Можно с помощью большого и указательного пальца какие-то вещи, предметы. Да, такой действенный рабочий лайфхак.
1: «Однажды в России».
0: Почитаю еще через 15 минут. Ну, давайте про то, что страны БРИКС наконец-то начали переводить деньги через альтернативу SWIFT. Ну, для тех, кто в теме, в материале. Наконец-то хочется воскликнуть. Я надеюсь, что в странах БРИКС скоро будет существовать единая какая-то своя система, типа вот этих международных виз и мастер-карт, которые российских, карты российских банков не работают, и мы спокойно можем со своими карточками, которые там подвязаны к этой самой системе, ездить и расплачиваться, не испытывая по этому поводу какого-то дискомфорта. Не надо с собой наличку тащить. Так вот, страны БРИКС приступили к пилотному тестированию независимых платежных платформ. Об этом рассказал известием замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебисов. На двусторонней основе уже обкатываются эти инициативы, предложенные Москвой. Расчетная система БРИКС Бридж и депозитарно-клиринговая инфраструктура БРИКС Клир. По словам эксперта, если раньше это выглядело как российская идея, то теперь необходимость в альтернативной финансовой архитектуре признают большинство стран объединения. И замминистра финансов Объединенных Арабских Эмиратов Юнис Хеджи Аль-Хури подтвердил, что в БРИКС обсуждают увеличение инвестиций, совместную инфраструктуру и привлечение частного сектора. Но уже сейчас 67% торговли внутри БРИКС обслуживается в национальных валютах. Доля доллара в настоящий момент опустилась до 33%. Я очень надеюсь, что когда-нибудь страны БРИКС просто откажутся от этой зеленой грязной бумажки, да. И альтернативы SWIFT'у появятся, и мы это все увидим. Дальше, друзья, россиянам назвали дату и продолжительность самой короткой ночи. И вот Пермский край, я знаю, что уже сейчас может замечать о том, что ночи-то в принципе нет, и солнце только-только заходит, и тут же его можно увидеть, грубо говоря, на рассвете. Так вот, самая короткая ночь у нас с вами, друзья, в этом году наступит с 21 по 22 июня. Можно гулять! Как там? Видели ночь, гуляли всю ночь, да? Как сообщает РИА Новости, самая короткая ночь в северном полушарии наступит ночь с 21 на 22 июня. На широте Москвы ее продолжительность составит всего 6 часов 27 минут. Это астрономическое событие, связанное с днем летнего солнцестояния, которое у нас на 21 июня приходится, когда солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом, а световой день достигает своего годового пика. После этой даты дни начнут постепенно укорачиваться, и так будет продолжаться, да-да, до тех пор, пока в декабре продолжительность светового времени суток не опустится до минимальной отметки. Поэтому, друзья, для тех, кто... я понимаю, есть люди, наверное, которые любят и самую длинную ночь, которая на декабре приходится. Реально, когда в 4 уже темно, и в 10 утра еще темно. Я сейчас опять про широту Пермского края, потому что на юге, на самом деле, темнеет гораздо быстрее, чем вот на широте Пермского края, Санкт-Петербурга, соответственно, где реально. Вот реально я могу сказать, что у нас как в Питере белая ночь есть, это очень круто и здорово. Я вот как раз за короткую ночь, но, наверное, есть и те, кто любит длинные эти самые ночи.

0: Соль-опрос.
1: Про полезные навыки мы сегодня с вами общаемся, разговариваем. Какие свои навыки вы считаете полезными? Поделитесь своим умением, которое работает на вас всю жизнь. Знаете, не будьте жадинами на самом деле. Вот у меня ощущение, что по количеству сообщений сегодня на самом деле как-то... Ну, то ли вторник, то ли погода такая. Но мне кажется, вот поделиться чем-то своим, которое пригодится другим, это тоже отличное умение. Так, Брянская область на связи. Брянщина, привет, доброе утро. В Пермский край привет от Марии. От родителей. И Мария пишет, переняла трудолюбие. Благодаря такому воспитанию трудолюбие становится не просто привычкой, а настоящим искусством, которое украшает жизнь. Горжусь своими любимыми родителями. Ну вот, трудиться, еще раз трудиться. Можно перефразировать знаменитую фразу. Трудолюбие дорогого стоит, на самом деле. Это очень круто, когда у тебя есть способности к труду. Это, на самом деле, очень-очень-очень здорово. Дальше, Ольга, доброе утро, также хорошего дня. Это уже кунгур у нас в эту самую минуту просыпается. И у Оли умение, которому научил папа, пишет Оля, умение быть в моменте. Заземляться и присутствовать здесь и сейчас, чтобы наслаждаться настоящим. Кстати, такого умения очень многим не хватает, на самом деле. Мы все куда-то бежим, куда-то спешим, вот так, чтобы остановиться действительно и посозерцать, проанализировать. Хорошее слово, кстати, вот заземляться, да, и прочувствовать погоду, природу. Я в моменте, да, песня вспоминается. И пролетели дни, которые не заметил, да, вот как-то так, да. Это так же, как умение держаться на воде. Умение плавать. Тоже же отличное умение для тех, кто этим умением обладает. В случае чего это дает там некоторое время, необходимое для спасения. Как-то так.

0: Наука и техника.
1: Расскажу сегодня в «Науке и технике» про обновленный Чинган Уни-5 с новым мотором. Тут вышел обзор на эту самую машину, и редакция журнала «Максим» познакомилась с этим новым лифтбеком. Вот будь мне 25! Ох! Такая машина, друзья! В Москве прошла презентация обновленного лифтбека Чинган Уни-5, и вот редакция «Максим» познакомилась с новинкой, выяснила, чем новая версия отличается от дорестайлинговой модели. Внешний автомобиль изменился не радикально, но несколько важных деталей все же появились. Габариты модели слегка подросли, длина увеличилась с 4680 до 4740 мм, при этом ширина, высота и колесная база остались прежними. Во время разработки инженеры уделили большое внимание аэродинамике. Компания заявляет, что автомобиль прошел множество этапных доработок, благодаря чему коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить. Появились новые дверные ручки полускрытого типа. Теперь они аккуратнее вписаны в кузов. Сзади выделяются 4 патрубка выхлопной системы, причем звук здесь можно регулировать благодаря специальной заслонке без каких-либо внештатных доработок. Ну, это прям такой спортивный-спортивный автомобиль. Для российского рынка отдельно подготовили антикоррозийную защиту. Кузов полностью оцинкован, включая крышу, а внешние панели получили дополнительную обработку против ржавчины. В салоне имеется точечное, но не менее интересное изменение, поскольку Уни-5 позиционируется как молодежный автомобиль со спортивным характером. Одно из главных новшеств связано именно с ездой. Переключатели режима движения перенесли прямо на руль. Справа и снизу появилось небольшое колесо. Если нажать кнопку в центре, активируется специальный гоночный режим с функцией замера разгона до 100 км в час и времени прохождения квотера. Также часть функций автомобиля теперь можно контролировать через мобильные приложения. Например, дистанционно запускать двигатели. Обновленная мультимедийная система получила интеграцию сервисов Яндекса, включая карты и музыку. Для российского рынка Уни-5 дополнительно адаптировали под зимнюю эксплуатацию. В оснащение входит подогрев всех сидений и рулевого колеса, обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал из заднего стекла. Также в комплекте предусмотрено полноценное запасное колесо. Главная новинка, друзья, под капотом. Главное изменение произошло именно здесь. Вместо прежнего 1,5-литрового двигателя мощностью 181 лошадиная сила, лифтбэк получил 2-литровый турбомотор Blue Core 2 с чугунным блоком цилиндров, работая в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом iSyn. Мощность выросла до 235 литров в секунду, крутящий момент увеличился с 280 до 390. При создании двигателя использовались компоненты Bosch Warner, Bosch Valeo, Schaeffler. И этот мотор уже знаком по другим моделям концерна. С новой силовой установкой Uni 5 стал заметно быстрее. Разгон до 100 км теперь занимает 6,3 секунды. Новый Чинган уже доступен у официальных дилеров в единственной комплектации спорт. Цена 3 миллиона 499 тысяч 900 рублей. Гарантия составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Поэтому, если желаете новый спортивный молодежный автомобиль посмотреть, выглядит, вот я сейчас картинку смотрю, выглядит реально круто.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается. Еще раз отличного вторника желаю я. Заходи, пиши. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Мой личный канал. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Друзья, заходите, пишите через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Кстати, официальная группа радиостанции понадобится буквально через 7 минут. Кто желает сыграть сегодня? Простая игра. Сегодня тайна имени. Соответственно, будет звучать какая-то музыкальная композиция. Надо узнать, какое имя в этой самой песне фигурирует, но про это чуть позже, пока же давайте к заграничным новостям.
0: Мод дня.
1: В Китай, друзья, Китай. Мошенники не только в России, по всему миру их хватает. И житель Китая по фамилии Шень купил у застройщика квартиру, этаж с которой впоследствии так и не был возведен. За последующие 4 года ему так и не удалось добиться полного возврата средств в доме, который был построен не в 2015, как планировалось, а в 2017 году. Было 32 этажа, и, соответственно, не было 34 этажа, где Шень приобрел квартиру, друзья. Вот так бывает. Вкладываешься в строительство на 34 этаже, а тебе просто дом не достраивают, и денег не хотят вернуть. И одну часть средств вернула компания-застройщика, но другую часть получить не удалось, хотя суд поддержал мужчину. Как уточняется в публикации Sun China Morning Post, речь идет о сером рынке квартир в жилых комплексах, построенных без разрешения. Квартиры с серого рынка в Китае популярны за низкой стоимостью, поэтому кто желает вложиться в недвижимость Китая, имейте в виду, что вас просто вот так вот возьмут и могут, я не говорю, что возьмут и кинут, но могут кинуть. Ну, чуть-чуть дом не достроили, ну что, где-то там должна быть твоя квартира.

Ну что, давайте поиграем, друзья. 200 рублей у нас традиционно в розыгрыше. Сегодня конкурс называется «Имена под прикрытием». В розыгрыше 200 рублей. Еще раз акцентирую я внимание. Ваша задача — вспомнить, какое имя пропущено в песне, которую вы сейчас услышите. И первым правильно ответившим по счету сегодня станет просто победителем. Да, первый. Поэтому надо расстараться. Играем в группе во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ», официальная группа радиостанции. Сверху очень красивая картиночка. «Радио Соль ФМ 10 лет». Чуть ниже видео трансляция идет из студии, и еще ниже человек, который выделяется в толпе. Так выглядит эта самая картинка. И название конкурса и правила небольшой игры. Имена под прикрытием. Вот в этом месте я и жду от вас ваших правильных ответов. Прямо сейчас еще раз слушаем музыкальную композицию, которая звучит, и угадываем, что за имя в этой песне фигурирует. Если все готовы, внимание на экран. Песенка.

История про студентку-практикантку сегодня у нас в нашей игре «Тайна имени» или «Имена под прикрытием». Тут по-разному мы называем эту самую игру. И помимо Кристины, Светки, Аленки, Натальи фигурирует и правильное имя. И это, конечно, Таня, друзья мои. Таня! Таня звали эту студентку-практикантку. И у нас Иван первый правильно ответил на поставленную задачу, поставленный вопрос. Ваня, тебе привет огромный. Сейчас пишемся, разберемся, как ты поступишь с деньгами.

0: Лайфхак.
1: Продолжаем, друзья, разбирать мифы, связанные с гигиеной в Средневековье. И вот картинку, которую я очень хорошо помню, я думаю, что многие, кто интересовался или встречал эту самую картинку, не понимали, зачем люди носили ходули. И считается, что по улицам городов текло столько нечистот, что люди просто вынуждены были ходить на этих самых ходулях. Средневековые города, конечно, были не такими ухоженными, как современные, но авторы статей и книг о мрачных темных веках иногда чересчур сгущали краски. И вот есть такой миф, что по улочкам поселений текли потоки просто навоза, фекалий, каких-то прочих нечистот, выливаемых из окон и дверей окружающих домов. И люди были вынуждены ходить по улицам на ходулях. Каблуки якобы тоже придумали для того, чтобы передвигаться по унавоженным улочкам, не запачкавшись. Звучит отвратительно, да, правда? Однако изображение средневековых страдальцев на ходулях, которые обычно иллюстрируют подобные высказывания, понимаются современными людьми не верно. Приспособления эти действительно носили, но не городские жители, а крестьяне, которым они помогали перемещаться по влажным полям и болотам и не вязнуть. Кроме того, ходули применяли, когда собирали урожай с высоких деревьев, а также для развлечений. На них устраивались потешные бои и турниры. Передвигаться на них по городам было не обязательно, так как нечистоты по улицам не текли. Для последних отводились отхожие каналы, причем крытые, чтобы не распространялись запахи, а специальные ответственные лица следили, чтобы они не переполнялись. Что касается обуви на каблуках, дамы иногда носили ее, чтобы не запачкать платье. Вот только не в нечистотах, а в дождевых лужах. Позже моду переняли и мужчины, подчеркивая с помощью такой обуви свой статус и увеличивая рост. Поэтому все это выдумки!
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 9 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 18-20 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам

0: высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле, конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Зверь по...

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Соль ФМ. 10 лет в эфире. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю по итогам 2025 года содержали 132 несовершеннолетних осужденных, что на 30 человек больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой. Из общего числа воспитанников пермской колонии 31 человек прибыл из Пермского края, 23 из Татарстана, 21 из Башкортостана, 10 из Кировской области. В колонии также отбывают наказание 5 подростков, осужденных в других регионах за участие в террористических организациях. Они прибыли из Владимирской, Орловской, Ярославской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга. В докладе отмечается рост числа несовершеннолетних осужденных, направляемых в пермскую воспитательную колонию из других субъектов России. Напомним, что в Пермском крае в прошлом году несовершеннолетние совершили 815 преступлений, что на 51,5% больше, чем годом ранее. Краснокамск получил экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения ему почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава округа Александр Борисов на своих страницах в соцсетях. По его словам, Краснокамск имеет все основания для получения этого звания. В частности, в годы Великой Отечественной войны в городе добыли почти 719 тысяч тонн нефти. Работал Ленинградский монетный двор, изготавливающий ордена и медали. Действовали эвакуационные госпитали. Пятеро краснокамцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Напомним, в Пермском крае почетное звание «Город трудовой доблести» указами президента присвоено Перми и Лысьве. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и

0: Сольми Шоу, 3 часа программы. Всем еще раз хорошего дня. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в Соленой студии. Друзья, вторник на календаре. И пусть этот вторник будет таким легким, что ли. Пусть работается легко, мысли текут плавно, а в голове ритм летних песен и шепот волн вместе с Сольми Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Утро добрым, день хорошим, особенно с шутками, которые у нас во вторник в это время в рубрике «Анекдотер» выходят. Заходите, пишите группу утреннего шоу во ВКонтакте «Солями Шоу». Мой канал в Макс, мой личный канал в Макс называется «Эдуард Кузнецов». Там также вышел пост уже с этими самыми шуточками, с любопытной, с бабушкой, которая внуку песни поет, но кто видел уже сейчас. Ну, я надеюсь, что вы улыбнулись. Я прям рассмеялся, когда я эту самую картинку увидел. Также, друзья, я читаю ваши сообщения. Общение из приложения Радио Соль ФМ, телеграм-канал, пожалуйста, Радио Соль ФМ для вас открыт, и официальная группа радиостанции, там также можно в сообщениях написать или по трансляции, например, все с удовольствием читаю, все, все прилетает сюда. Друзья, для тех, кто первый раз сегодня решился поиграть и написал в сообщениях не считается, все игры проходят в официальной группе радиостанции под постом с правилами, там, где максимальное количество правильных ответов. Вот я сейчас Галине говорю, которая написала... Ну да, бывает, с первого раза чуть-чуть там занервничала, ошиблась, нажала на кнопку сообщения. Нет, пишем всегда под постом с правилами игры на будущее, потому что это ваши деньги. Вот я сейчас уже их перевел нашему сегодняшнему победителю, и они уже у него на счете на телефоне оказались. Вот, и Иван уже успел мне спасибо ответить. Да, пожалуйста. Так, друзья, новости.
1: «Однажды в России».
0: Почти половина россиян поет песни во время застолий и отдыха. В ЦИОМ нам сообщает, хотя мне кажется, что больше половины должно быть. 47% россиян поют песни вместе в качестве досуга. Это и караоке, и под гармонь, и может просто акапельно. Около 47% россиян регулярно поют песни во время отдыха с родными и друзьями, а также на природе. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра в ЦИОМ, которые получены по итогам телефонного опроса, проведенного в мае среди 1600 респондентов старше 18 лет. По результатам исследования, наиболее популярны композиции с народными мотивами. Пойду ли я, выйду ли я, да пойду ли я, выйду ли я. Ну или «Черный ворон». Их выбирают около 27% участников опроса. При этом такая музыка заметно чаще востребована среди людей в возрасте 45-59, тогда как среди молодежи она почти не пользуется популярностью. Тут 6-7-6-7, вот это будет история. Среди наиболее исполняемых коллективов артистов респонденты назвали Любе, Татьяну Куртукову, Матушка Земля, Надежду Кадышеву, Виктора Цоя, Олега Газманова, Льва Лещенко, группу Король и Шут, Владимира Высоцкого и Аллу Пугачеву. Не, ну есть у Пугачевой песня. Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Кто-то мне писал, мы как-то обсуждали эту тему, про то, что в этой песне слово «смерть». Главная награда — смерть. Слышится, да. Популярность исполнителя, использующий фольклорные элементы, а также устойчивый интерес к советскому музыкальному наследию. До 6% опрошенных считают, что российская музыка отличается особой эмоциональностью и душевностью. 19 видят в ней смысловую глубину, 18 отмечают мелодичность, а 15 — отражение истории и культуры. Красиво опрос составлен, витиевато. Отдельный блок исследований был посвящен использованию искусственного интеллекта в музыке. 48% респондентов считают, что песни с ценностным содержанием не должны создаваться искусственным интеллектом, тогда как 31% допускает его применение при контроле человека, а 15% не видит в этом проблем. Не, если душевно напишет, из души душевно в душу, что называется, искусственный интеллект напишет, мы споем. А тут надо попробовать написать, чтобы это было душевно. И надо найти исполнителя, который вот эти звуки искусственного интеллекта сможет воплотить в душевное исполнение. Ну, чтобы действительно, как листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Да.

0: анекдоте.
1: Делимся шутками и анекдотами, друзья. По вторникам в это самое время, в этом самом часе, группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте с Роми Шоу. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите, делитесь. С удовольствием читаю все сообщения, которые вы отправляете. По теме, не по теме. Привет и поздравления тоже все это принимается. Но начну с трех своих шуток, которые меня на этой неделе улыбнули и порадовали. После этого буду читать ваши. Значит, экзаменационное. Это третье место. Экзамен. Профессор задает студенту вопрос за вопросом. Тот молчит, сидит, молчит. Такой преподаватель: ну ладно, тогда последний вопрос. Кто открыл Америку? Студент пожимает плечами. Колумб! Колумб! Кричит раздраженно преподаватель. Колумб! Студент встает и начинает уходить. Преподаватель: куда это вы направляетесь? А я думал, вы следующего позвали. Такая история с Колумбом. Далее про злобу дня. С такими темпами развития технологий недалек тот день, когда ты сможешь лишние полчаса поваляться в уютной постельке, пока роботизированный помощник сварит тебе кофе, пожарит яйца, нагреет воду в кастрюле, подготовит ванный ковш и тазик. Я с ужасом. У меня на следующей неделе воду выключают. Мне кажется, это уже процесс пошел, да. С таким развитием искусственного интеллекта до сих пор воду летом отмечают. Ну и про море. Разговор двоих. Может, махнем на море, как в прошлом году? Рукой? Рукой.
2: Хит за хитом. Только на Соль FM.
3: Я твой филяй.

0: анекдоте.
1: Ну и время ваших шуточек, друзья. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Для ваших сообщений группа утреннего шоу ВК с Олями Шоу. Кунгур, привет, Василий, доброе утро. Ну, ты такая, 18+. Парень с девушкой сидят, значит, парень предлагает: давай сыграем в карты на желание. На какое еще желание, настораживается девушка? Ну, давай на секс тогда, говорит парень. Это как? Удивляется девушка. Ну, очень просто. Если я выиграю, то пересплю с тобой. Говорит девушка. А если выиграю я? Парень тут надолго замолкает, чешет затылок, смотрит в окно, переводит взгляд на карты и, наконец, выдает. Ну, тогда... Тогда ты переспишь со мной. Вот. Такая история. Спасибо огромное, Василий. Кунгур, еще раз доброе утро. Всем хорошего дня желаю я. Друзья, заходите, пишите ваши шутки. С удовольствием читаю. Любимые, нелюбимые. Те, которые вам понравились, удивили. Можно в виде мемчиков. Другие тоже посмотрят. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК с Олями Шоу. Также можно написать через приложение Радио Соль ФМ. Очень удобное приложение. Кстати, слушаешь музыку в любом уголке планеты. Через телеграм-канал Радио Соль ФМ или в официальной группе радиостанции точно так же можно что-то написать. Я тоже это увижу и с удовольствием прочитаю. Еще раз всем, кто просыпается в эту минуту, огромный-огромный привет.

0: анекдоте.
1: Читаю ваши прикольные шутки, которые вы отправляете мне. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сорми Шоу называется. Через приложение, через телеграм-канал пишите. Пермь, на связи Надежда, доброе утро. Вы хоть раз встречали сказку, чтобы там Василиса Прекрасная богатыря помыла, накормила, спать уложила? Почему-то этим постоянно занимается Баба-Яга, а? Вопрошает Надежда в эту самую минуту ко всем нашим замечательным русским сказкам. Так, друзья, продолжаем нашу программу на самой соленой волне, да? Мы же знаем, что самый дешевый, самый доступный морепродукт – это соль, да? Про эту историю. Да, заходите, пишите шутки с удовольствием, я читаю, друзья.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Мод дня.
1: Так, ну что, друзья, тут муж заявил, что жена не подходит ему, так как мало зарабатывает. О, вот это требование. В Малайзии бурное обсуждение вызвала история мужчины, который заявил, что его жена больше не подходит ему как спутница жизни из-за низкого дохода. По словам автора нашумевшей публикации, его супруга зарабатывает всего 1800 рингитов в месяц. Это около 400 долларов США, и именно это стало причиной его разочарования в браке, друзья мои. Ну-ка, калькулятор сейчас. Интересно, 400 баксов умножить на 70. 30 тысяч рублей на наши деньги. Мне кажется, конечно, хотелось бы больше, но какое что. Мужчина признался, что раньше не придавал большого значения уровню ее заработка, однако с ростом расходов и планов на будущее начал считать, что финансовый вклад жены слишком мал. Он ответил, что хотел бы видеть рядом даму с более высоким доходом, чтобы вместе обеспечивать семью и достигать общих целей. Каков подлец, хочется сказать, да? Пользователи, понятно, что разделились на две категории. Одни поддержали мужчину, другие обозвали его на редкость меркантильным типом и напомнили, что семейные отношения не должны строиться исключительно на деньгах. Любишь? Помоги, хочется сказать. Найди себе еще одну работу.
0: Соленое лето.

0: Day Today.
1: Пробежимся по праздникам сегодняшнего дня. Их не так много, но есть один замечательный Международный день друзей называется. Дружба вообще это прекрасное чувство, которое помогает человеку сформироваться как личность, повысить свою самооценку и, конечно, приобрести жизненный опыт. Там, помните, дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей в юг. Ну и лучшие друзья, это лучшие друзья. Это те, кто, как правило, особенно близки нам по духу, по мировоззрению. С ними легко и приятно не только проводить досуг, но и делиться своими какими-то бедами, да, в трудные времена, ведь они всегда первыми приходят на помощь. Вот у меня тут словарь Ожегова открыт, и он, знаете, как формулирует понятие? Дружба — это отношение между людьми, основанное на взаимной привязанности, духовной близости и общности интересов. Имейте в виду, поэтому поздравляйте своих друзей. Можно сегодня даже с друзьями встретиться, пообщаться, поговорить, кофейка попить. Эх, получить от жизни удовольствие. Международный день мотоциклиста сегодня отмечается. Но наши обычно гуляют в момент открытия и закрытия мотосезона. То есть это где-то во второй половине мая происходит и в начале октября, да. Но вот тем не менее, если есть знакомые мотоциклисты, поздравляйте с международным праздником. День заботы о любимом коте сегодня надо сметать. Танки-то вашему пушистому проныре подложить, если он сметану ест, конечно, потому что некоторые ветеринары против, хотя, мне кажется, кошка никогда нет сметаны, нет молока не отказывалась. И день пускания мыльных пузырей, ребята, потрясающий тоже летний праздник. Все, что нужно, это мыльный раствор да колечко на палочке. И я, вы не поверите, но я до сих пор продолжаю проводить мероприятия, посвященные Дню защиты детей, и мы в конце каждого праздника раздаем эти самые мыльные пузыри. И в какой-то момент площадка, на котором проводится мероприятие, превращается в настоящее такое шоу, что ли, мыльных пузырей, потому что одномоментно там 60-70, ну вот до 120 человек доходило у меня нынче на праздниках, начинает пускать эти самые мыльные пузыри. Смотрится очень круто. Поэтому для того, чтобы пасмурный день наш сегодняшний раскачать, подарите своим детям или своим внукам эту баночку с мыльными пузырями, и он расцветит на своих боках все что угодно. Ни одна хмурость с ним не справится, пока мыльный пузырь летит.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Лайфхак.
1: Ну, а теперь уже к истинным лайфхакам переходим, друзья мои. Буду рассказывать, как изображать бурную деятельность на работе, чтобы незаметно отдохнуть. Ну и слушая эти лайфхаки, вы сами себе подарите по 3-4 минуты отдыха. Друзья, пока лайфхаки звучат. Начнем с важного и главного. Если вы работаете за столом, нужно живописно разложить на нем документы. Подойдут старые коммерческие предложения, план на текущий квартал, список клиентов, ваши заметки о прошедшем месяце или о прошедший месяц назад конференции, все, что оказывается под рукой. Попробуйте разложить бумаги в живописном хаосе. Соедините случайные листы цветными скрепками, приклейте 2-3 цветных стикера. На них можно что-нибудь написать, например, набор букв, который легко выдать аббревиатуру. Пусть бумаги и занимают почти всю поверхность стола и даже свешиваются с него. На них можно небрежно бросить или аккуратно положить цветные маркеры, простые карандаши, ластик, точилку, коробку скрепок. Эта картина поможет вам создать впечатление, будто вы анализируете, как справились с прошлыми задачами или срочно готовите новое предложение давнему клиенту, а для этого изучаете всю историю вашего с ним взаимодействия. Или просто занялись учетом и инвентаризацией. Тоже ведь работа. Кстати, когда будете собирать все бумаги обратно, можете навести порядок в документах.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: От Юли еще шуточка прилетела, но это, конечно, мемчик, который смотреть надо. Тут котенок, главный фигурант этого дела, но сама по себе шутка достойная. Иногда я говорю себе, хватит уже жрать, Дима, и продолжаю жрать. Потому что я не Дима. Вот такая история. Юль, спасибо большое. Ну что, друзья, завершаем программу. Я всем желаю отличного вторника, хорошего настроения. Давайте даже в пасмурный день воспринимать его все-таки летним. Желаю, чтобы дела спорились, как будто за вас их делает добрый летний ветерок. А каждая пауза была бы поводом вдохнуть аромат цветущего лета и сделать громче радио Соль ФМ. Немножко даже потанцевать. Я прощаюсь до завтра, как обычно, в 5 утра по Москве. 7 по Уралу. Ваша любимая программа Солями Шоу. В Соль на студии был Эдуард Кузнецов. Пока.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 9 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 18-20 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми – Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми – Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом. Зверь по...

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России не планируют вводить полный запрет вейпов. Об этом заявил глава Росалкоголь-табакорегулирования Игорь Алешин. По его словам, ограничения могут устанавливать в отдельных регионах, но на федеральном уровне запрета не будет. Отметим, что розничную продажу вейпов уже полностью запретили в Пермском крае. Похожие меры ждут Вологодскую, Саратовскую области и Дагестан. Весной на рынке машин с пробегом в Пермском крае специалисты Авито Авто зафиксировали рост на 17%. Самыми популярными у покупателей стали бренды Suzuki, Хавейл и Nissan. Также покупатели искали Лада Гранта, Приора, Калина и Веста. Средняя стоимость машины составила 1 100 000 рублей. На вторичном рынке вырос интерес к кроссоверам и внедорожникам. Лидерами стали Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 4 Pro. В нашем крае к маю 2026 года осталось 30 частных детективов, из которых 12 работают в Перми. В 2025 году были выданы всего 2 новые лицензии на осуществление частной детективной деятельности. В начале 2026 года еще одна. При этом за последние полтора года 4 детектива добровольно прекратили работу и отказались от лицензий. Эксперты связывают сокращение числа частных детективов с жесткими ограничениями и невысокой доходностью этого вида деятельности. По их словам, частные сыщики не имеют права использовать шпионские камеры и микрофоны для скрытого наблюдения. Носить оружие обладают значительно меньшими полномочиями по сравнению с сотрудниками правоохранительных органов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Удачный день, который многих порадует хорошими новостями и приятными известиями. Будет шанс достичь успеха в каком-то особенно важном деле. Полезно проявлять инициативу. Наверняка найдутся люди, которых заинтересуют ваши идеи и планы. Влияние позитивных тенденций заметно в личных отношениях. С близкими вы отлично ладите. Этот день хорошо подходит для того, чтобы обсудить общие планы на будущее. Возможно, вам предложат нечто очень интересное и захватывающее. Я же обещаю, что впереди вас ждет много интересного и увлекательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Эмоции человека достаточно сложно изучать, однако наука смогла их классифицировать и понять. Некоторые области нашего мозга начинают активизироваться сильнее, если мы сталкиваемся с эмоциональными стимулами, заставляя определенные железы вырабатывать определенные компоненты, которые и вызывают эмоциональные состояния. Чем более детально научное сообщество изучает роль эмоций в человеческом поведении и развитии, тем больше оно понимает, что эта роль невероятно важна для нашей эволюции. Эмоции порой настолько сложны, что могут немало озадачить. Именно про эмоции и пойдет речь сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Вторник, 9 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 18-20 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
3: Экскурс. Зверь по

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России исключили возможность введения 4-дневной рабочей недели, во всяком случае пока. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что нормы сегодня гибкие, они при традиционно сформированной 5-дневной рабочей неделе позволяют регулировать режим. Он добавил, что в настоящее время не видит смысла в новом формате работы. Многие эксперты отмечают, что Россия не может себе позволить такое сокращение из-за низкой производительности труда. Разговоры о переходе на 4-дневную рабочую неделю на Западе обусловлены высокой производительностью труда. В России же при сокращении рабочей недели точно упадет объем выпускаемой продукции, уверены специалисты. В нашем крае планируется возобновить съемки крупных российских кинопроектов. Однако, как сообщили в краевом Минкульте, на данный момент пока нельзя назвать конкретные проекты и их количество. Некоторые находятся на стадии переговоров и согласований, их детали пока не подлежат разглашению. Другие правообладатели установили ограничения на распространение информации до официального анонса. Напомним, в Пермском крае в марте состоялся тур по региону для представителей более 10 кинокомпаний. Участники побывали в живописных местах региона, среди которых Каменный город, поселки Усьва, Шумихинский юбилейный, а также горнолыжный комплекс Губахи. С 2022 по 2024 годы в Прикамье было снято более десятка российских кинокартин. В последний раз съемки крупного кинопроекта на территории Пермского края проходили в феврале прошлого года. Это была картина «Иван Семенов. Первый поцелуй». Ранее планировалось, что Пермский край к 2030 году может стать площадкой для съемок и производства до 20% российских фильмов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про эмоции рассказываю сегодня. Язык тела также играет роль в выражении эмоций, а позитивный язык тела легче повторить, чем негативный, так как его легче контролировать. И, наконец, физические выражения негативных эмоций, например, гусиную кожу, потоотделение или слезы, на практике почти невозможно сымитировать по желанию. Только профессиональный актер в силу своих особых способностей и длительных тренировок умеют это делать.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Эмоции не только в нашей голове. Слишком много гнева или стресса могут нанести урон вашему телу. Высокое кровяное давление связано с жизнью в стрессе. Ваши эмоции находятся под влиянием людей вокруг нас. Если все вокруг печальны, вы тоже почувствуете печаль. Если все счастливы и взволнованы, это заразительно. Поэтому и другие вокруг счастливы. Вот почему важно избегать токсичного окружения, особенно если люди в нем агрессивны и жестоки.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда

0: и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача — проинформировать. Удачи!
1: За баранкой! В эпицентре хорошего настроения. Соль FM. Погода.
2: Вторник, 9 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 18-20 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Зверь подка!

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Все сложится с новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье продолжается набор бойцов в региональное подразделение по борьбе с беспилотниками. Его формирование началось в мае. Как стало известно, на время службы в подразделении бойцы смогут сохранить гражданскую должность. Перед выходом на боевое дежурство участники подразделения пройдут двухнедельное обучение. Власти берут на себя полную экипировку бойцов. Кандидаты могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подписать срочный контракт с Минобороны. На дороге по Лазно-Чусовой проложат дополнительные полосы на подъемах в гору. Ее обустроят на участке с 26 по 28 километр в Добрянском округе. Общая протяженность реконструируемого отрезка составит 1,5 километра. Новую полосу для транспорта, движущегося на подъем, планируется пристроить справа к существующей проезжей части. По задумке она должна обеспечить дополнительную пропускную способность и безопасность дорожного движения на участке. Запустить движение по обновленному участку дороги планируется в 2027 году. На этой неделе в нашем крае ожидается умеренно теплая погода. Дневная температура воздуха не будет подниматься выше 22-23 градусов. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне плюс 10, плюс 15. В течение недели ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Как сообщают синоптики, в основном осадки будут связаны с циклоном, расположенным в Свердловской области, поэтому сильнее всего заденет именно восточные районы Пермского края. В это воскресенье на стадионе «Звезда» футбольный клуб «Амкар» проведет заключительный матч сезона против «Динамо» Владивосток. Сейчас пермяки с 23 очками находятся на 4-м месте в турнирной таблице. Эта позиция дает право на переход в более высокий класс группу «Золото». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Ритмы города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Все мы прекрасно знаем свою реакцию на любимую или нелюбимую нами песню. Оказывается, чувство, которое больше всего напрямую связано с эмоциональным центром мозга, это чувство обоняния. Одной из причин этого является то, что обоняние обходит все мозговые фильтры. В то время как визуальные, звуковые и тактильные сигналы должны обрабатываться различными сенсорами, проходя через гипоталамус, обоняние направляется непосредственно сразу в обонятельную кору головного мозга, где расположена миндальная железа, с которой тесно связаны эмоции.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Исследователи недавно ввели новый термин – эффект эмоционального оракула. Этот феномен, при котором те, кто доверяет своим чувствам, могут с большей вероятностью аккуратно предсказывать исход событий. Авторы исследования предположили, что те, кто сильнее доверяет своим чувствам и эмоциям, имеют доступ к подсознательным хранилищам информации. То есть эмоциональная система способна принимать решения и обрабатывать информацию на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Эмоциональные импульсы могут быть связаны не только с выживанием, они также играют ключевую роль в том, как мы организуем информацию.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Ученые выяснили, что большое количество качественного быстрого сна имеет важное значение, когда организму нужно восстановиться после травм. Во время этой стадии сна производство гормонов, отвечающих за стресс, сильно сокращается. Обработка мозгом болезненных воспоминаний ослабляет эмоциональные муки. Воспоминания остаются, но остаются в основном голые факты, без эмоционального подтекста, поэтому они становятся не настолько болезненными. Многие могут подтвердить, что проблемы, с которыми мы ложимся вечером спать, кажутся совсем другими утром после пробуждения.
0: В ритме города, в ритме края.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю по итогам 2025 года содержались 132 несовершеннолетних осужденных, что на 30 человек больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой. Из общего числа воспитанников пермской колонии 31 человек прибыл из Пермского края, 23 из Татарстана, 21 из Башкортостана, 10 из Кировской области. В колонии также отбывают наказание 5 подростков, осужденных в других регионах за участие в террористических организациях. Они прибыли из Владимирской, Орловской, Ярославской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга. В докладе отмечается рост числа несовершеннолетних осужденных, направляемых в пермскую воспитательную колонию из других субъектов России. Напомним, что в Пермском крае в прошлом году несовершеннолетние совершили 815 преступлений, что на 51,5% больше, чем годом ранее. Краснокамск получил экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения ему почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава округа Александр Борисов на своих страницах в соцсетях. По его словам, Краснокамск имеет все основания для получения этого звания. В частности, в годы Великой Отечественной войны в городе добыли почти 719 тысяч тонн нефти. Работал Ленинградский монетный двор, изготавливающий ордена и медали. Действовали эвакуационные госпитали. Пятеро краснокамцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Напомним, в Пермском крае почетное звание «Город трудовой доблести» указами президента присвоено Перми и Лысьве. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. В детстве мы часто приписываем эмоции животным. И не случайно. В детских книжках братья наши меньшие умеют говорить, смеяться, петь и многое другое. Как это ни странно, но на самом деле животные испытывают эмоции. Просто выражение этих эмоций не всегда совпадает с нашим. Например, одна из эмоций, которую мы делим с миром животных, это горе или печаль. Поведение при этом может сильно отличаться. Однако кое-что общее есть. Эти эмоции едва ли могут принести пользу с точки зрения эволюции.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Мы знаем, что причинять людям боль плохо. Например, если мы видим, как один человек причиняет боль другому, в нашем мозге активизируются две разные области еще до того, как активизируется область, отвечающая за решения, основанные на моральных принципах. Первая область моментально оценивает, было ли это действие преднамеренным. Вторая область связана с эмоциями. Только после того, как картинка прогоняется через эти две области, включая моральный центр мозга.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Некоторые используют архаичную фразу «почить в бозе» как возвышенный синоним ухода из жизни, представляя себе некое таинственное тихое место покоя, скрытое от посторонних глаз. Однако за этой загадочной формулировкой нет ни географической точки, ни имени забытого божества, а лишь лингвистическая эволюция. Суть этого оборота кроется в особенностях древнерусского языка и его грамматического строя. Изначально глагол «почить» имел значение «заснуть» или «обрести покой». А неведомое «бозе» — это всего лишь форма предложенного падежа от слова «бог». В старинных текстах и церковных документах фраза «почить в бозе» имела буквальное значение «заснуть в боге» или «уйти из жизни с миром, достигнув примирения с Господом».
0: Территория фактов. В эпицентре.

0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1.
5: Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России не планируют вводить полный запрет вейпов. Об этом заявил глава Росалкоголь-табакорегулирования Игорь Алешин. По его словам, ограничения могут устанавливать в отдельных регионах, но на федеральном уровне запрета не будет. Отметим, что розничную продажу вейпов уже полностью запретили в Пермском крае. Похожие меры ждут Вологодскую, Саратовскую области и Дагестан. Весной на рынке машин с пробегом в Пермском крае специалисты Авито Авто зафиксировали рост на 17%. Самыми популярными у покупателей стали бренды Suzuki, Хавейл и Nissan. Также покупатели искали Лада Гранта, Приора, Калина и Веста. Средняя стоимость машины составила 1 миллион 100 тысяч рублей. На вторичном рынке вырос интерес к кроссоверам и внедорожникам. Лидерами стали Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe и Cherry Tiggo 4 Pro. В нашем крае к маю 2026 года осталось 30 частных детективов, из которых 12 работают в Перми. В 2025 году были выданы всего 2 новые лицензии на осуществление частной детективной деятельности, в начале 2026 года еще одна. При этом за последние полтора года 4 детектива добровольно прекратили работу и отказались от лицензий. Эксперты связывают сокращение числа частных детективов с жесткими ограничениями и невысокой доходностью этого вида деятельности. По их словам, частные сыщики не имеют права использовать шпионские камеры и микрофоны для скрытого наблюдения. Носить оружие обладают значительно меньшими полномочиями по сравнению с сотрудниками правоохранительных органов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Чрезмерный оптимизм порой может мешать нам видеть реальность такой, какой она есть на самом деле. Нельзя сказать, что нужно копить в себе плохие эмоции и смотреть на мир только с негативной точки зрения. Нам нужно учиться распознавать негатив и справляться с плохими мыслями и чувствами, что в свою очередь приведет нас к позитивному взгляду на мир. Если вы заставите себя улыбнуться, то в конечном итоге действительно почувствуете счастье. А если будете хмурить брови, то у вас испортится настроение.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Оказывается, умственная гимнастика, которая необходима для того, чтобы язвительно шутить, подвластна лишь достаточно умным и находчивым людям. А если потренироваться в колкостях, можно усилить свою изобретательность и научиться легче решать проблемы. Человек, который слышит сарказм в свой адрес, должен помнить о своем опыте и точке зрения того, кто говорит, а затем анализировать эту информацию, чтобы найти в ней скрытый смысл. Колкости обычно перекликаются с установленными в обществе понятиями и социальными нормами, поэтому они хорошо приживаются.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Принято считать, что позитивное мышление имеет огромное значение в нашей жизни. Оно помогает достигать целей и жить счастливо. Недавние исследования показали, что способность испытывать и успешно преодолевать негативные эмоции и мысли не только полезна для душевного здоровья, но и играет в нем ключевую роль. На самом деле негативные мысли помогают нам понимать и оценивать наш опыт, а попытки подавить или игнорировать их могут привести к нежелательным последствиям. Выражая гнев, вы продлеваете свою жизнь на целых 2 года.
0: Ты на любимой волне.

0: тысяч рублей. Звоните 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Air Auto. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом. Зверь по

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Мама, папа! Вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: «Восток Моторс» дарит призы! Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте! От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч! Рублей. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России исключили возможность введения четырехдневной рабочей недели, во всяком случае пока. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что нормы сегодня гибкие, и они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют регулировать режим. Он добавил, что в настоящее время не видит смысла в новом формате работы. Многие эксперты отмечают, что Россия не может себе позволить такое сокращение из-за низкой производительности труда. Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю на Западе обусловлены высокой производительностью труда. В России же при сокращении рабочей недели точно упадет объем выпускаемой продукции, уверены специалисты. В нашем крае планируется возобновить съемки крупных российских кинопроектов. Однако, как сообщили в краевом Минкульте, на данный момент пока нельзя назвать конкретные проекты и их количество. Некоторые находятся на стадии переговоров и согласований, их детали пока не подлежат разглашению. Другие правообладатели установили ограничения на распространение информации до официального анонса. Напомним, в Пермском крае в марте состоялся тур по региону для представителей более 10 кинокомпаний. Участники побывали в живописных местах региона, среди которых Каменный город, поселки Усьва, Шумихинский юбилейный, а также горнолыжный комплекс Губахи. С 2022 по 2024 годы в Прикамье было снято более десятка российских кинокартин. В последний раз съемки крупного кинопроекта на территории Пермского края проходили в феврале прошлого года. Это была картина «Иван Семенов. Первый поцелуй». Ранее планировалось, что Пермский край к 2030 году может стать площадкой для съемок и производства до 20% российских фильмов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про эмоции рассказываю сегодня. Многие из нас полагают, что очень легко притвориться, что у вас хорошее настроение. И действительно, многие из нас умеют стимулировать несуществующие эмоции. Однако, пробовали ли вы когда-нибудь притворяться, что испытываете злость? А как насчет печали? Многие просто не оказываются в таких ситуациях, когда это нужно делать. Изображать такие эмоции, как грусть и злоба, тяжелее всего.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
3: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ни

весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про эмоции рассказываю сегодня. Как отличить лживые извинения от настоящих? Например, дрожащие губы ассоциируются с печалью и слезами. В этот момент две разные мышцы начинают двигаться в разных направлениях. При этом одна часть мозга пытается открыть рот, а другая его контролировать. Другие негативные эмоции, например, злоба и страх, подобным образом вызывают напряжение между несколькими группами мышц, которые сложнее контролировать, например, мышцы лба или бровей.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: С главными спортивными событиями познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте! Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира. «Буду болеть за сборную Португалии», цитирует футболист Трансфермаркт. Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Португальцы в группе К сыграют со сборными Узбекистана, Колумбии и Демократической Республикой Конго. «Металлург» объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. Срок соглашения составит 2 года, до конца сезона 2027-28. В прошлом сезоне защитник принял участие в 43 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 очков при показателе полезности -5. До этого Провольнев выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Спартак». Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян сообщил о ставке в размере $1 миллион на победу американца Джастина Гейджа в титульном бою против действующего чемпиона дивизиона Ильи Тапурии. О своей ставке, представляющей Армению и Россию, боец рассказал в соцсетях. В случае победы Гейджа, возможно, выигрыш Сарукяна составит $5.7 миллиона. Бой между Тапурией и временным чемпионом Гейджа станет главным событием турнира UFC Freedom 250. Поединок пройдет в ночь с 14 на 15 июня этого года на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Бывший нападающий Бостона Милан Лучич объявил о завершении карьеры. 7 июня канадцу исполнилось 38 лет. «Оглядываясь на свою карьеру, я искренне благодарен за то, что осуществил свою мечту играть в профессиональный хоккей, кульминацией которой стал Кубок Стэнли в 2011 году», — сказал Лучич в заявлении, опубликованном Ассоциацией игроков НХЛ. Форвард был выбран Бостоном на драфте НХЛ 2006 под номером 50. Он играл за Брюинс с 2007 по 2015 и с 2023 по 2024 год. Также Лучич выступал за Лос-Анджелес, Эдмонтон и Калгари. В НХЛ он провел 1177 матчей и набрал 586 очков. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Сарказм. Насмешка, высмеивание каких-либо пороков или качеств. А мы обычно не против посмеяться, несмотря на то, что некоторые шутки могут быть обидными. Вероятно, вы заметили, что наше общество насквозь пропитано сарказмом. Кстати, часто сарказм появляется в беседах, которые ведутся в виртуальном мире. Но мы не хотим верить этим колкостям, принимая их за чистую монету. Рассказывала про эмоции Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль.ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж.

0: всей столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье продолжается набор бойцов в региональное подразделение по борьбе с беспилотниками. Его формирование началось в мае. Как стало известно, на время службы в подразделении бойцы смогут сохранить гражданскую должность. Перед выходом на боевое дежурство участники подразделения пройдут двухнедельное обучение. Власти берут на себя полную экипировку бойцов. Кандидаты могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подписать срочный контракт с Минобороны. На дороге по Лазно-Чусовой проложат дополнительные полосы на подъемах в гору. Ее обустроят на участке с 26 по 28 километр в Добрянском округе. Общая протяженность реконструируемого отрезка составит 1,5 километра. Новую полосу для транспорта, движущегося на подъем, планируется пристроить справа к существующей проезжей части. По задумке она должна обеспечить дополнительную пропускную способность и безопасность дорожного движения на участке. Запустить движение по обновленному участку дороги планируется в 2027 году. На этой неделе в нашем крае ожидается умеренно теплая погода. Дневная температура воздуха не будет подниматься выше 22-23 градусов. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне плюс 10, плюс 15. В течение недели ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Как сообщают синоптики, в основном осадки будут связаны с циклоном, расположенным в Свердловской области, поэтому сильнее всего заденет именно восточные районы Пермского края. В это воскресенье на стадионе «Звезда» футбольный клуб «Амкар» проведет заключительный матч сезона против «Динамо» Владивосток. Сейчас пермяки с 23 очками находятся на 4-м месте в турнирной таблице. Эта позиция дает право на переход в более высокий класс, группу «Золото». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня каждому слушателю радио Соль-ФМ. Программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» уже в эфире. Александр Соловьев у микрофона, значит, готов читать ваши приветы, поздравления и тому подобные приятные вещи. Ну и ставлю в течение этого часа ваши любимые хиты. Отправить сообщение можно, как всегда, к нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Это личные сообщения группы, в чат видеотрансляции, либо где-нибудь под постом. Все найду, все озвучу. Ну или телеграм-канал радио Соль-ФМ, тоже пиши туда.
0: Соленый алло.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: звони, не пиши.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

Алёна и Алё, в эфире Радио СЛФМ, одновременно ищу музыку, общаясь с вами. И, конечно же, что мы делаем? Озвучиваем ваш привет. И вот он, привет, кстати, первый прилетел от моей любимой мамули. Всем огромный пламенный привет. Светлане Соловьёвой тоже большой привет от всех слушателей Радио СЛФМ. Я надеюсь, вы подсобите. Ну и от команды Радио СЛФМ тоже большой и пламенный. Итак, Татьяна Агеева пишет нам. Так, Александр, оригинально, пожалуйста, томно прочтите, пожалуйста, следующие сообщения. Ну ладно, давайте попробуем. Так, Александра, закрой глаза и представь, что ты в отпуске где-нибудь на Мальдивах. Белый песок, божественный закат и играет под шаде. Ты такая счастливая, наслаждаешься, представила, а теперь открыла глаза и работай. Никакого отпуска, до заката еще очень далеко.

0: Соль FM. Соленый алё. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Появилось у нас и поздравление от одного радиослушателя Соль FM. Владимир Кузнецов пишет нам. Здравствуйте. Поздравляем Надежду Кузнецову с днем рождения. Всего наилучшего. Всех благ, крепкого здоровья. Поставьте, пожалуйста, песню хорошую для нее от всех близких, знакомых и друзей. Вот именно, да, вот напоминаю то, что песни с днем рождения мы обычно не ставим, потому что если все-все-все поздравляют с днем рождения и поставите с днем рождения песню, тогда у нас программа превратится в топ-хит песен про день рождения, знаете. Так что, если у нее появится какая-то из любимых песен в формате радио Соль FM, то, пожалуйста, пишите, обязательно поставлю. Ну а пока для Надежды самый летний вайб прозвучит от исполнителя Вуду.
0: Соленый алё.

0: Вот и экспонат тоже прозвучал уже в эфире радио Слэм-ФМ. Тут уже попросили песню также что-то из русских народных, например, по городам от Анны Немченко. Сергей Ильин еще и подмосковный привет отправляет. Тебе хорошего дня, прекрасного настроения. Не знал, что это оказывается русское народное, но, как говорится, все для вас. Есть у нас еще один золотой привет от слушателей радио Слэм-ФМ. Ну, как всегда, ВКонтакте решил мне немножко сделать маленьких проблем в эфире радио Слэм-ФМ. А, вот, с праздником, с днем рождения от Евгении. Поздравление прилетело для Селивановой. Ты самая лучшая в мире. Хорошего дня и прекрасного настроения также пожелали Селивановой. Большой привет, поздравляем ее с днем рождения и тоже желаем только самого бодрого и самого яркого дня.
1: Соленый алё.
2: Охот

0: Тем временем у кого-то до сих пор еще утро. Вот доброго утра пожелала слушателям радио СЛФМ Света Лепешкина. Я, кстати, на самом деле тоже у меня взял за привычку, но, по крайней мере, это немножко поднимает настроение. И видишь улыбку на лице товарищей, когда их, когда им желаешь доброго утра, примерно в 3 часа дня. Да, вместо того, чтобы сказать здравствуйте или привет, доброго утра пожелал. Сейчас уже день или вечер. На что доброе утро все равно должно быть. Правильно? Правильно, все. Так что доброго утра и Свете Лепешкиной тоже пожелаем. Серега Негомедзянов отправляет свой теплый привет в Пермский край от Серова. Всем сотрудникам транспортной экспедиционной компании Пермский край. Лето и скоро в отпуск. Прекрасного времяпрепровождения на рабочий момент вам желаю. Ну и замечательного отпуска ближайшего тоже хочется пожелать.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алёв в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Здравствуйте всем, кто только что подключился к нашей с Аленой волне. Ваши приветы и поздравления звучат в течение этого часа. Отправляй все самые важные слова нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/SLFM. Радио СЛФМ в поисковике просто набирает, и, думаю, попадешь на нашу страницу. Ничего сложного в поиске нашей группы ВКонтакте уже давным-давно нет. Написать можно либо в личные сообщения группы, либо в чат видеотрансляции. Довольно-таки немало народу там тоже нас смотрит и слушают. Вам тоже отдельный привет отправляю. Телеграм-канал Радио СЛФМ тоже работает. Если тебе удобнее туда написать, то сообщение оттуда я читаю. Так что пиши, не стесняйся. Тем временем впереди нас ждет трек от Нилетто «Повезет».
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир СОЛ-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи СОЛ-ФМ в Google Play.
2: Соленый алё!

Иногда очень интересные такие совпадения появляются в жизни счастливых людей. Екатерина вот сейчас оставила сообщение. Хочу поздравить своих друзей с днем рождения. Так случилось, что у них ДР в один день. Вот это да. Егора, Максима, Катю и Настю поздравляем с днем рождения. Мчимся на дачу, стоим в пробке и очень боимся не успеть. Желаю вам и нам, чтобы все успели и все хорошо отметили этот прекрасный день. Еще раз вас, ребят, с днем рождения. Вова Плешков также поздравляет с праздником друга Ваню с днем рождения. Желаю ему много любви, радости и хороших друзей. Ваня, будь здоров, не кашляй и тоже поздравляй, если есть кого поздравить. С днем рождения, Иван! Мы же продолжаем. Леша Свик сейчас у нас впереди с треком «Бывшим». Делай громче. Соленый.

0: Совсем немного остается до завершения программы по музыкальным заявкам с Аленой Алло, поэтому поторапливайтесь, успевайте, около 3 минут у нас с вами остается. На очереди сообщение от Константина, он поздравляет свою девушку Маргошу Ворожцову с рождением ребенка, желаю ей всего самого наилучшего, жду дома. Ребят, поздравляю вас с рождением ребенка, конечно, не уточнили, дочка или сын, но знайте и будьте самыми лучшими родителями в мире. Далее, Яна оставила поздравление для Владимира с днем рождения. Любимый, желаю тебе счастья, любви, самое главное, успеха в жизни. Я безумно тебя люблю, родной, ты у меня самый лучший. Твоя Яна подписалась.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой Алло.

завершается. Тем временем прилетело сообщение от Артема Ширяева. Поздравляет он любимую учительницу Холодову Светлану Валерьянову с днем рождения. Желает ей самого лучшего в делах, работе, семье. Мы вас очень сильно любим, Светлану Валерьянову. Ну, поздравляем с днем рождения. Далее Юлию Щепихину от Вадима поздравление прилетело. Так что поздравляем Юлю. Добавил он тут еще: мои друзья поссорились, придется мирить. Правильно. Нечего ссориться, нечего ругаться. Всегда в каких-то деталях должны быть общие вещи, которые точно вас помирят, и будете дальше дружить и улыбаться друг другу только искренне. Все, на этом все. Я каждому желаю отличного дня, прекрасного настроения. Сегодня что у нас? Вторник. Значит, отличного вторника и прекрасной завтрашней среды тоже желаю. Услышимся завтра в 16:00. Всем пока-пока.

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю по итогам 2025 года содержались 132 несовершеннолетних осужденных, что на 30 человек больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой. Из общего числа воспитанников пермской колонии 31 человек прибыл из Пермского края, 23 из Татарстана, 21 из Башкортостана, 10 из Кировской области. В колонии также отбывают наказание 5 подростков, осужденных в других регионах за участие в террористических организациях. Они прибыли из Владимирской, Орловской, Ярославской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга. В докладе отмечается рост числа несовершеннолетних осужденных, направляемых в Пермскую воспитательную колонию из других субъектов России. Напомним, что в Пермском крае в прошлом году несовершеннолетние совершили 815 преступлений, что на 51,5% больше, чем годом ранее. Краснокамск получил экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения ему почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава округа Александр Борисов на своих страницах в соцсетях. По его словам, Краснокамск имеет все основания для получения этого звания. В частности, в годы Великой Отечественной войны в городе добыли почти 719 тысяч тонн нефти. Работал Ленинградский монетный двор, изготавливающий ордена и медали. Действовали эвакуационные госпитали. Пятеро краснокамцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Напомним, в Пермском крае почетное звание «Город трудовой доблести» указами президента присвоено Перми и Лысьве. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, сильный ветер и дожди. Утром до 11-13 градусов, днем до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ. Зверь по...

0: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России не планируют вводить полный запрет вейпов. Об этом заявил глава Росалкоголь-табакорегулирования Игорь Алешин. По его словам, ограничения могут устанавливать в отдельных регионах, но на федеральном уровне запрета не будет. Отметим, что розничную продажу вейпов уже полностью запретили в Пермском крае. Похожие меры ждут Вологодскую, Саратовскую области и Дагестан. Весной на рынке машин с пробегом в Пермском крае специалисты Авито Авто зафиксировали рост на 17%. Самыми популярными у покупателей стали бренды Suzuki, Хавейл и Nissan. Также покупатели искали Лада Гранта, Приора, Калина и Веста. Средняя стоимость машины составила 1 100 000 рублей. На вторичном рынке вырос интерес к кроссоверам и внедорожникам. Лидерами стали Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 4 Pro. В нашем крае к маю 2026 года осталось 30 частных детективов, из которых 12 работают в Перми. В 2025 году были выданы всего 2 новые лицензии на осуществление частной детективной деятельности. В начале 2026 года еще одна. При этом за последние полтора года 4 детектива добровольно прекратили работу и отказались от лицензий. Эксперты связывают сокращение числа частных детективов с жесткими ограничениями и невысокой доходностью этого вида деятельности. По их словам, частные сыщики не имеют права использовать шпионские камеры и микрофоны для скрытого наблюдения. Носить оружие обладают значительно меньшими полномочиями по сравнению с сотрудниками правоохранительных органов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Лето в ритме города. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача — проинформировать. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, сильный ветер и дожди. Утром до 11-13 градусов, днем до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Зверь под...

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белт Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: микрофона Антон Попов. В России исключили возможность введения 4-дневной рабочей недели, во всяком случае пока. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что нормы сегодня гибкие, и они при традиционно сформированной 5-дневной рабочей неделе позволяют регулировать режим. Он добавил, что в настоящее время не видит смысла в новом формате работы. Многие эксперты отмечают, что Россия не может себе позволить такое сокращение из-за низкой производительности труда. Разговоры о переходе на 4-дневную рабочую неделю на Западе обусловлены высокой производительностью труда. В России же при сокращении рабочей недели точно упадет объем выпускаемой продукции, уверены специалисты. В нашем крае планируется возобновить съемки крупных российских кинопроектов. Однако, как сообщили в краевом Минкульте, на данный момент пока нельзя назвать конкретные проекты и их количество. Некоторые находятся на стадии переговоров и согласований, их детали пока не подлежат разглашению. Другие правообладатели установили ограничения на распространение информации до официального анонса. Напомним, в Пермском крае в марте состоялся тур по региону для представителей более 10 кинокомпаний. Участники побывали в живописных местах региона, среди которых Каменный город, поселки Усьва, Шумихинский юбилейный, а также горнолыжный комплекс Губахи. С 2022 по 2024 годы в Прикамье было снято более десятка российских кинокартин. В последний раз съемки крупного кинопроекта на территории Пермского края проходили в феврале прошлого года. Это была картина «Иван Семенов. Первый поцелуй». Ранее планировалось, что Пермский край к 2030 году может стать площадкой для съемок и производства до 20% российских фильмов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль.

0: С главными спортивными событиями познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте! Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира. «Буду болеть за сборную Португалии», цитирует футболист Трансфермаркт. Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Португальцы в группе К сыграют со сборными Узбекистана, Колумбии и Демократической Республикой Конго. «Металлург» объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. Срок соглашения составит 2 года, до конца сезона 2027-28. В прошлом сезоне защитник принял участие в 43 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 очков при показателе полезности -5. До этого Провольнев выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Спартак». Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян сообщил о ставке в размере $1 миллион на победу американца Джастина Гейджа в титульном бою против действующего чемпиона дивизиона Ильи Тапурии. О своей ставке, представляющей Армению и Россию, боец рассказал в соцсетях. В случае победы Гейджа, возможно, выигрыш Сарукяна составит $5.7 миллиона. Бой между Тапурией и временным чемпионом Гейджа станет главным событием турнира UFC Freedom 250. Поединок пройдет в ночь с 14 на 15 июня этого года на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Бывший нападающий Бостона Милан Лучич объявил о завершении карьеры. 7 июня канадцу исполнилось 38 лет. «Оглядываясь на свою карьеру, я искренне благодарен за то, что осуществил свою мечту играть в профессиональный хоккей, кульминацией которой стал Кубок Стэнли в 2011 году», — сказал Лучич в заявлении, опубликованном Ассоциацией игроков НХЛ. Форвард был выбран Бостоном на драфте НХЛ 2006 под номером 50. Он играл за Брюинс с 2007 по 2015 и с 2023 по 2024 год. Также Лучич выступал за Лос-Анджелес, Эдмонтон и Калгари. В НХЛ он провел 1177 матчей и набрал 586 очков. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, сильный ветер и дожди. Утром до 11-13 градусов, днем до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектация актив 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье продолжается набор бойцов в региональное подразделение по борьбе с беспилотниками. Его формирование началось в мае. Как стало известно, на время службы в подразделении бойцы смогут сохранить гражданскую должность. Перед выходом на боевое дежурство участники подразделения пройдут двухнедельное обучение. Власти берут на себя полную экипировку бойцов. Кандидаты могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подписать срочный контракт с Минобороны. На дороге по Лазно-Чусовой проложат дополнительные полосы на подъемах в гору. Ее обустроят на участке с 26 по 28 километр в Добрянском округе. Общая протяженность реконструируемого отрезка составит 1,5 километра. Новую полосу для транспорта

0: Транспорта, движущегося на подъем, планируется пристроить справа к существующей проезжей части. По задумке она должна обеспечить дополнительную пропускную способность и безопасность дорожного движения на участке. Запустить движение по обновленному участку дороги планируется в 2027 году. На этой неделе в нашем крае ожидается умеренно теплая погода. Дневная температура воздуха не будет подниматься выше 22-23 градусов. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне плюс 10, плюс 15. В течение недели ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Как сообщают синоптики, в основном осадки будут связаны с циклоном, расположенным в Свердловской области, поэтому сильнее всего заденет именно восточные районы Пермского края. В это воскресенье на стадионе «Звезда» футбольный клуб «Амкар» проведет заключительный матч сезона против «Динамо» Владивосток. Сейчас пермяки с 23 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице. Эта позиция дает право на переход в более высокий класс группу «Золото». И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Некоторые используют архаичную фразу «почить в бозе» как возвышенный синоним ухода из жизни, представляя себе некое таинственное тихое место покоя, скрытое от посторонних глаз. Однако за этой загадочной формулировкой нет ни географической точки, ни имени забытого божества, а лишь лингвистическая эволюция. Суть этого оборота кроется в особенностях древнерусского языка и его грамматического строя. Изначально глагол «почить» имел значение «заснуть» или «обрести покой». А неведомое «бозе» — это всего лишь форма предложенного падежа от слова «бог». В старинных текстах и церковных документах фраза «почить в бозе» имела буквальное значение «заснуть в боге» или «уйти из жизни с миром, достигнув примирения с Господом». Территория.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, сильный ветер и дожди. Утром до 11-13 градусов, днем до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. Векскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Air Auto. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом. Зверь по

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, сильный ветер и дожди. Утром до 11-13 градусов, днем до 15-17 градусов тепла.
0: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, час ночи. Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Нам 10 лет. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Ты нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Я твой филяй.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.